0: Ты меня не любишь?
1: Что ты меня не любишь?
0: Нет, ты меня не любишь. Я вообще к тебе хорошо отношусь.
1: Твоего мало. Хорошо относиться можно к собаке, к кошке, к
0: птичке. Что тебе во мне не нравится?
1: Мне тебе ничего не нравится.
0: Да ладно.
1: Да господи, ты же... Ты всяк. Мне это в основном не нравится. Мне нравится, что ты...